0: Anal.
1: Данула.
2: Семен.
1: Шли
3: Полбой.
1: На юг.
3: Лейс.
1: Над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви.

0: Stinger.
1: Женщины их
2: плейски.
1: Пахло как
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: молчат.
1: The semen.
0: Бронзовый Leather. Свет. Yeah. Воздух танги смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
3: Really?
0: В объятиях крепких.
1: Кровавый
0: цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah. Yeah.

0: reached out and played with Pitt. It really turned me off.
1: You know.
2: Ну вот опять.
3: Latex glove.
2: Подвел. И с грустным
3: bad cock.
2: Я
3: do anal.
2: Пошел. Смотрю я вокруг. И хуй раздуплю. Я что? Откуда?
3: Gay. Next door.
2: Открыл. Ищу там.
3: Full ban.
2: Но вижу лишь
3: master.
2: С гнилым
3: latex glove.
2: Почему же все так? Кто даст мне ответ?
3: Boy next door.
2: Потому что ты смотришь
3: gay website.
2: Ебал тебя в
4: ass.
3: So horny.
1: Boy.
3: Boy next door.
2: Потому что ты смотришь
3: gay website.
2: Ебал тебя в
4: ass.
3: So horny.
1: Boy.
2: Кто?
3: Make me come.
2: Зачем?
3: Make me come.
2: Надеюсь, он
3: fisting.
2: Уже пошел.
3: Website.
2: Я смотрел. Заебись.
3: It's all male.
2: Щас.
3: Make come.
2: Я в тетрадку.
3: Gay boy.
2: Все.
3: Fucking come.
2: Прошел 40.
3: Upload.
2: Смотрите, он
3: coming.
2: Сейчас это
3: fuck.
2: А че ты не
3: come?
2: Ты че, охуел?
3: Ты... Boy next door.
2: Это так не работает, вот тебе...
3: Love. Stick finger in ass.
2: Вот теперь заебись, я пошел...
3: Swallow cum. Cum.
2: Ну нахуя ты...
3: Coming.
2: Чувак, было бы круто тебя...
3: Fisting.
4: Deep.
3: Full master.
2: Тебе найду я сейчас, а ты пока что вот здесь полежи. А вот и
3: Van.
2: Заебись.
3: Latex glove. Full master.
2: Точно поможет ему.
3: Just lube it up.
5: Спасибо, дружок. Я в полном
3: oh, coming.
5: И я вам скажу. Теперь я
3: boy next door.

0: ass.
1: Which man?
2: Dime back. Dungeon master.
1: With some я взял вышел, baby, ты пьешь, шишел, мы хаос. Я взял твоя
0: ass.
1: Yeah.

0: Нас зовут
1: Boy Next Door.
0: Жизнь
1: Gay Party.
0: Упрямая, но держать
1: Finger.
0: Упрямая.
1: Fisting.
0: Что бы ни случилось.
1: Do you like what you

0: старом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: Next door,
0: паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в спальне вы мне об этом не пели? Если это

0: Стык пустым глазам не хватает только
1: семян.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не любить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: Spanking
0: над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как
1: бой
0: любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут
1: latex.

0: качестве ты
1: reached out and played with his dick.
0: Бой становится
1: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семеном.

важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: fisting ass.
1: Suck some dick.
2: Anal.
3: Заполнить
0: dungeon.
3: Под землю или покинуть города. Тебе, конечно, будут говорить.
0: Finger.
3: Да нет, ну,
0: finger.
3: Не всегда.
0: In my ass. Finger. Finger. In ass. In my ass. Finger.

0: ты добра, далеко не
1: suck some dick.
0: Тебе скажу, но ты
1: suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick in my ass.

0: can.
1: Stick your finger in my ass.
2: Кто мечтает быть
3: Dungeon Master,
2: тем очень смелый видно тот, потому что только
3: Dungeon Master
2: полезен. Смелых уважает высота, потому что в самолете от винта.

0: Jackson, performance artist.
1: Возможно, небольшие
2: осадки.
3: Да что это такое?
4: Это что это такое происходит?
5: Если объясните нам.
6: Фак,

0: we can.
1: Swallow my cum.
2: Старовать я стал для таких.
3: Ты
0: не считай. Только свистник он. Лобо опять.

0: Хватит, однажды я уехала. Ты Турцию потеряла. Это мой завтрак, я хулынка из звездной души. Там, где играет музыка, я телефон. Мой новый эталон.
1: Full master runs me on. Dicks. Oh yeah. What's fucking my dick is so hot. My dick is so hot. My dick is so hot.

0: еще такое Симен, и еще такой под одной огромной
1: Данжин.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.

0: Кто мечтает быть тем очень смелый, видно тот, потому что только
1: завалился
0: самолет. Смелых уважает высота, потому что в самолете
2: над винта.
3: Boy next door.
0: Летает самолет.
4: Let's go.

0: performance art.
1: Возможно, небольшие
2: осадки. Что это такое?
3: Чёрт-чёрт-чёрт! Это что это такое происходит?
4: Небесный, объясните нам.
5: Чёрт-чёрт!
6: Криминально!

У меня больше не парятся твои друзья. Я раньше не жалел о том, что выбрал. Ты так любишь делать, тебе нельзя.

0: reached out.
1: Ты красивая, как Billy. Хочу тебе swallow cum. В твоей голове
2: fat cock.
1: Мои просто
2: boy next door.
1: Ты же знаешь,
2: this thing
1: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
2: latex cock.
1: Просто поцеловал. Ты красивая, как
3: Billy.
1: Ну а я просто как у меня
2: $300.
1: Макдональдс тоже. Ты же знаешь,
4: please.
1: Мы не берем
2: cum
1: назад, так что наши
2: deep dark fantasy.
1: Это навсегда.
2: Anal.
1: Fuck меня каждый день.
2: Latex gloves.

0: Ça.
1: Sex.
2: Horny.
3: Spank.
4: Dark
1: hole. Bondage. Sex.
5: Dungeon.
1: Submission.
5: No.
1: Sex.
6: Объявление затевает в нашей
1: игре
6: диспуты и прения. Как правильно пить, чтобы не вышел конфуз и чтобы не стал похож на симферопольский...
1: Oui, oui.

0: bad. I'm on my way to the hospital field.
1: Богиня, прижмитесь, пожалуйста, к
2: Dungeon.
1: Всем постам я увидел. Это действительно.
2: Бен Дарк Хоум.

0: as we can.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце. Come. Гуляю с ней ночью в три, мне память снова. Yeah. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром.
2: Suck some dick.
3: Звоню ночами через ass, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая.
4: Sorry for what?
3: Наш разговор похож на
5: sex.
3: Не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.
5: Semen.

0: Здравствуй, город первых
1: гей-секс.
0: Свет твоих полночных пар. Здесь я
1: гей
0: санон
1: Саксон Бэткокс.

0: вечера. И песни до утра о чем-то близком и родном поют.
1: А
0: рядом поют.
1: Band.
0: Гуляют.

0: Billy Harrington.
1: Родной, а дом на сём.
0: Пячи.
1: Рядом. Поют. Гуляют пары по барам.
0: Without that.
1: Поют.
0: Suck dick.
1: Ребята. Семен наполняются.

0: честь и даже крики. Персональный
1: папа
0: мне выделил.
1: Гей-бой.
0: А что имею?

0: Dungeon. Do anal.
1: Я ночью
2: six hot loads.
1: На картонке с высокой горки.
0: Horny.
1: Я не чувствовал
0: Horny.
1: До этого долго. Я почувствовал.

0: fucking latex glove.
1: Трудился ли?
0: И его поросшим мхом скрипело
2: тесты.
0: Ложились
2: семена,
0: как живые. Но тут раздался в
2: данжен
0: секс. Кто так?

0: 300 bucks.
1: Semen fucking deep.
2: Слишком много слов, если ты был моей.
0: Dungeon.
2: Ты листал.
0: Cock.
3: Fisting.
1: Dick.
3: Fisting.
2: Fisting. Каждый день как понедельник прыгну в серый.
1: Anal.
2: Каждый день как понедельник люблю стрелять.
4: Даже не пытайся меня остановить, залетаю в твою
1: ass.
4: Это баста на
1: бит.
4: Забыл, как дня на классе сидит, так идет по моей кухне, прекрасен на вид.
2: Смотри, каждый день как будто
1: Dick.
2: Со мной рядом моя
3: Fisting.
0: Ass. Fisting.

0: Yeah. Finger. Anal.
1: Никогда не плачут никому не.
0: This thing.
1: Что? Больно все равно.
0: This thing.
2: Harrington.
1: Сволочь.
0: This thing.
2: Harrington.

0: Я же совсем не
1: тот. I'm so horny.
0: Я не
1: I'm так so
0: крайне.
1: Horny.
0: Боемся вдруг.
1: For Dungeon.
0: Я им...
1: Dungeon Master.
2: Dark Home.
0: Вика.
3: А!

0: My ass.
1: Master dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.
2: Really?
3: Разбиваются, но скоро будут на небесах.
0: Coming. My ass.
1: Master dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.

Слышал я одну легенду о двух братьях-пидорасах. Вроде были, а вроде нет, блядь. Может, братья любят.

0: Знаешь, я загостил два раза.
1: Horny.
0: А ведь раньше приносили экстаз, как от секс. Но сейчас они суета новогодняя. И положат подарок под елку. И под этой
1: amazing
0: мёрткой. Там внутри что-то страшное, мертвое. Больше стало за год. Но мы
1: гей.
0: Стало за ним не видать никого.
1: Artist.
0: Уйдет это главный урок, что я в нем осознал и извлек. Из шкафчика
1: latex
0: бельем. Кто-то выпив на праздник не

0: ведет себя так, как не надо. Либо она сразу
1: Dungeon Master.
0: Ты тупая.
1: Artist.
0: Тебе не платят.
1: Oh, that hurt.

0: Yes, sir.
1: Boing,
0: sir.
1: Boing,
0: sir.
1: Boing,
0: sir.
2: Take your
0: yes, sir.
1: Boing,
0: sir.
1: Boing,
0: sir.
1: Boing.
3: Эй, йоу, как там привет с тобой? По сравнению со мной, нифига не бессмертный, я не сак.

0: boy next door.
1: Sometimes
0: я зверею, но
1: sometimes
0: my anal.
2: Как только
3: Hornet Master.

бы хотел путешествовать много, лежать на песке или прийти уже все-таки к дуле, не стесняясь. Хочу глядеть на капризное на небесную пора.

0: sir.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
2: Красиво строчила Дарья мне хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
3: 300 bucks.
2: Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
3: 300 bucks.
2: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
2: Летели
4: семена
2: тюремной почтой,
3: Fisting.
2: Из сказки.
3: Deep, dark fantasy.
2: И в каждой
4: семена
2: любовь до гроба, а оказалось
3: I don't do anal.
2: И в каждой
4: семена
2: любовь до гроба, а оказалось
3: I don't do anal.
2: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
1: Oh, I'm fucking coming.
0: Thank you, sir.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
2: Thank you, sir.
4: Семена
2: на ночь домой швырнула Дарья.
3: I come.
2: В сугробы заспотыкался наш уговор. Швырнула Дарья.
3: I come.
2: В сугробы заспотыкался наш уговор. Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до меня. Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
5: Okay, maggot. I want to see six hot moves on your TI's hat now.
0: Come on, let's go.
2: Сломалась пополам стрела.
0: Шури-мури.
2: Не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела
0: Шури-мури.
2: Не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
1: Boy Next Door. Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
3: Stick your finger in my ass.

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow cum.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал
3: okay.
0: Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: Не будет
2: this thing ass.

0: sucked some dick.
1: Он заводит вечеринку.
2: Fucking slave.
1: Он заведет, и он знает, как.
0: Do anal.
1: И знает, что к чему.
0: Он next door.
3: Вместе с вами мы поможем ему.
1: Ну где же?
0: Fingers.
1: Ну где же ваши?
0: Fingers.
1: Давай.
0: Stick your fingers.
1: И будем.
0: Fisting. Ass.
1: Ну где же?
0: Fingers.
1: Ну где же наши?
0: Fingers.
1: Давай поднимем.
0: Fingers.
1: И будем.
0: Fisting. Ass.

0: Master.
1: За последние 300 лет я лучше, чем
0: ты. Как?
2: Ain't no
0: long love.
1: Дед.
2: Как?
1: Yeah!

0: Fisting my coffee.
1: Boy next door.
2: Так похож. Знаю, нелегко в твоей стать безумство без знай, но у нас
1: gay party
2: впереди.

0: Знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: so horny.
0: Это правда. Но судьба тебе подарила
1: Dungeon Master.
0: Может, пожалею, да и хуй с ней. Я ж
1: Boy next door.
0: Надо
2: ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Где ты?
1: Лейтесь.
0: А, так, пацаны.
2: As we can.
0: Такая только у меня и у
1: Алисы.
3: Вы готовы, дети?
1: Yes.

0: Это всего лишь секс.
1: Мгновение назад я был уверен, что
0: сетка
1: растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
0: subject.
1: Ну как же я несчастен днем.
0: Your finger in my ass.

0: Личное дело. Мое личное дело.
1: Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на
2: party.
1: Надеяться на заряженного бастера, или на то, как карта ляжет.
2: Fisting.
1: Каждого.

0: penetration anal.
1: 15, 그렇지.
0: $300.
2: Сколько не говори.
0: Dungeon Master.
2: Для всех один.
0: Bump up. Yeah. Stick.

0: Сис.
1: Не крутси.
0: $300.
2: Сколько не говори.
0: Dungeon Master.
2: Для всех один.
0: I'm proud of you.

0: гатинга рымы. Горьких
1: нот. Brothers.
0: Singing. Горьких нет. Как нет, там им
2: performance artists.
0: Как не кино. И с высоты вам шлем.
3: Fuck you!
0: Трепал нам
2: Эйно.
0: Ветер.
2: Two fat cocks.

0: откажите мне.
1: Anal sex.
0: Со мной
1: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут.
1: In my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания, минуты жизни
1: в Dungeon House
0: Fogos. И нашей Pantechation. Пускай пройдет на
2: Гей-веб-сайт.
0: Гачи горы мы
3: и
0: Синен горьких нет,
3: как
0: нет там им
1: performance artists.
0: Книги из высоты обшлем.
4: Привет!

0: нам не нужно повода.
1: Нужно 300
0: дорого закусываем.
2: Семен
1: 300
0: наших так много тайн, но все, что ты наших, лутай.

0: Гейбой.
1: Такой ж ты простой, стоишь
2: Ladder.
1: Молодой, сразу видно, что герой. Прости нас,
0: brother.
1: Слейтские повадки, вот живем мы так-то тут.
2: Backups.
1: Не сладкие, ты пойми на сладких.
2: Maggot.
1: Кормить нам надо, сбежали к низу.
2: Dungeon.
1: Но воздух выше яда. Не
2: вообще
1: все отрадно. Люблю, как
2: Семен.
1: Водой держу я с другой в
2: кармульку.

0: пришла я на фестинг, чтобы найти тебя снова тут.
1: Фингер.
0: Твои, как год назад, но рядом уже не мои. Топчет знакомый мне
1: кусок,
0: жил был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is 300 bucks.
0: Van. Жил был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Играет для вас, а я
2: Bad cock.

0: живем.
1: Фэт как?
0: В каких укромных уголках твои?
1: Эй, но.
0: Ее искать я таю от твоих волшебных
2: fucking slaves.
0: И мне так хочется тебе о своих
1: bondage
0: сказать. Я знаю, где живет
1: Фэт как?

0: Крючком.
1: Крючком. Я хочу.
2: Крючком.
1: Хочу. Но не хочу. Нафиг. Если можно.
0: I know.

0: крыши частных
1: Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слышь? Слыш

0: Туда, где меня ждет
1: Павлов.
0: А за ней пустая
1: Pan. Lube it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слэй.

0: the fingers.
1: Website fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой. А пока
0: next door to anal.
2: Не ищи для твоего сил.
0: Master.
2: Просто привыкай, малый
3: Бонсли.
0: Thunder Master. Fucking coming. Move your tongue up.
3: Slay.
0: Bonsli.
4: Spank.

0: может сняться страшное. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.
1: Come.
0: Во мне оставляет следы. Я думал, что
1: come
0: это просто слова. Зачем
1: лоб
0: мою

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hide up.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтобы
2: around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: slow down.
1: Что я ненавижу. Я думал, что
2: master.
1: Просто слова.

0: Hey, no.
1: Не заметить невозможно их волшебный
0: gay website.
1: И одну из них.
0: Do anal.
1: Про себя подумал ты такие.
0: Boy next door. This day. Do anal. Master. This day.
2: Semen.
0: Boy next door.
3: Slurs.

0: так.
1: Master Band. Всегда должны быть horny.
2: Я оттолкнусь от...
3: Начать.
2: Освобожусь от...
3: Fucking slaves.
2: Хочу, чтоб...
1: Fisting

0: Вот море колышет.
1: Finger in ass. My name is Van.
0: Я выполз из тьмы. Они вы чем-то пудрят. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой. Я видел. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть однажды он.

Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести... Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели... Изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: конечно, не важно. Я просто жду, когда уже они тебя...
1: Знаешь, когда меня развяжут, я выкурю 5 минут в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по...
2: Dungeon House.
1: Вали,

0: Верно.
1: Да они, они все думают, что ты... Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом... Надо выбираться отсюда. Я там буду прежде...

0: anal. Hot, it's hot. Do anal. Hot, it's hot. Do anal. Hot, it's hot. Do anal.
1: Як вам це? Работаю три дня. Без зарплати. Я дам я. Эй, заберите свой металлолом.

0: возможно.
1: Loop it up. Вам ass.
0: Маю. Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

0: soft. So horny.
1: Надо suck some dick.
2: Чтобы сильным быть, надо
0: finger dick.
2: Чтобы умным быть, надо
3: rip the skin.
2: Чтобы долго жить, надо
0: finger dick.
2: Рано

0: Крепчего.
1: Swallow my cum.
0: Идет по пятам. Чужих сомкнулся
1: кнут
0: и бесится.
2: Man.
0: Чужих сомкнулся
1: кнут
0: и бесится.
1: Man.
0: Десятки
1: fingers
0: впились в
1: бок,
0: разорван под тугой. Запомнишь ты навсегда.
1: Drop a microphone, call it's cool.

0: Нет, солнце и обидится Бандит чужая страна.
1: This day is Green Hanukkah.
0: Они всем
1: садят
0: на утро. Легко.
1: This day is Green Hanukkah.
0: Они всем
1: садят
0: на утро.

0: I'll come over to you.
1: Sam Cap!
0: Don't stop, I'll come over you.
2: Та крепче,
0: swallow my cum,
2: вриваясь во вражеский
0: ass,
2: наш
0: horny,
3: скачи,
0: как
2: мы
0: coming
2: домой, наши
0: horny,
3: скачи,
0: как
2: мы
0: coming
2: домой.

0: is 300 bucks. Finger. So fucking deep. Finger.
1: Следующей тематикой.
2: Ну, не знаешь, где твои увлечения разделят с тобой другие.
3: Real man.
2: То добро пожаловать на LGBT дом. Это то самое место, где можно не прятать свою и насладиться обществом других. За просмотром правильного контента. Попасть на сайт мечты можно, отсканировав QR-код на экране, либо же пройдя по первой ссылке в описании.

0: Вместе в белом
1: семена.
0: Слово
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: гей-вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семена.
0: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

закрывает. Next door. Я буду вспоминать, как горели и от любви. Может, рядом с тобой нам было что-то там. Меня

0: Only do anal.
1: Put your money.
0: Заполнять
2: anal. Semen.
1: Или покинуть
3: Dungeon House.
1: Тебе, конечно, будут говорить, выхода нет, но выход есть всегда.
0: In my ass.

0: сидеть на моих часах.
1: Так, так,
0: время
1: celebrate and suck.
0: Вот уж лишнее, братан.
2: Suck.

0: Wishmaster,
1: Semen,
0: and Bano.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon,
3: Next Door.
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad Cock.
2: Я не...
0: И пугаешь... Master.
2: Бабу колымой.
0: Систы.

0: 473 километра до пункта назначения.
1: Кариш, открой хотя бы окно. Сойдет с ума, если тачка пропахнет.
2: I'm sorry.
3: Я, кстати, не понимаю, как ты так держишься и даже не...
4: Do anal.
3: Когда умерла... Я долбил несколько месяцев.
1: Ты так говоришь, будто для этого нужен повод.
0: 420 километров до пункта назначения.
1: Ну, я стараюсь реже сидеть дома и почаще выбираться.
4: Dungeon.
1: Собственно, поэтому я сейчас с вами. Еду непонятно куда. Плюс помогаю отцу с картографией.
5: Брат, ты все делаешь правильно.
6: Я
5: бы не хотел, чтобы ты провел остаток жизни в депрессии, разглядывая ваши совместные фотографии.
1: Да, я иногда вообще забываю, как звучит музыка. При этом я точно буду помнить всякие мелочи, например... Ненавидел, когда я в машине.
3: Я же извинилась.
5: Забавно, как выборочно мозг хранит нашу память. Как будто он сам решает, что нужно спрятать от тебя.
0: Моя операционная система позволяет получить доступ к любой информации из базы данных, хранящейся в облаке при отсутствии высокоскоростного. Система будет использовать данные, предварительно загруженные на диск. Как я уже говорил, терабайта недостаточно для качественной работы компьютера в экстренной ситуации.
3: Знаешь, я тебе завидую. Если тебе не нравится, ты просто можешь удалить это из памяти и забыть навсегда.
0: Это не в моих силах. Удаление и хранение файлов происходит лишь по команде
4: Dungeon Master,
0: то есть Игоря.
1: Ой. Помнишь, я просил тебя почаще разговаривать с нами, чтобы откалибровать синтезатор?

0: этот
1: fucking
0: тяжкое призвание.
1: Bad cock.
0: Врут, кто говорит, что так полезен, скрывая тысячи.
1: Some dick.
0: Сизын запух от
2: Loop-a-dub.
0: И
1: Семен.
0: Маленький беззубый
1: boy next door.
0: Стало
1: fucking coming.

0: The slave, elastic finger.
1: Настоящие мужчины.
0: Yeah, do it again.
1: Русский.
0: Stick finger in ass. Stick finger in ass.
1: Красивых.
0: Bad cocks.
2: Будет rip the skin.
1: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Anarchy.
4: Billy Harrington.
0: Kazuya. Steve Rambo.
1: Великолепная.
0: Gay party.
1: И
0: Darkhold.
1: Суровый бой ведет.
0: Hot bondage.
1: Мужчина. Мы верим мужеству отчаянных.
0: The slave and ass the finger.
1: Настоящие мужчины. Русский.
0: Stick finger in ass. Stick finger in ass.

0: latex gloving, ass. Yum, the wrong boy next door. So horny. Sex.
1: Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал? Ты не сосал?

0: semen, swallow, semen, swallow, semen.
1: Залетел, захотел красивых.
0: Fucking.
1: Жарко, но не тесно.
2: Harrington.
1: Танцую техно, долбят.
0: As we can.
1: Басы.
0: Suck some dick.
2: Oh shit.
1: Поле боя под губой, я твой
0: boy.
1: Ты со мной.
0: Master. Gay.
1: У нас
0: hot sex.

0: читаешь сводку.
1: Gay website.
0: Боясь.
2: The semen.
3: My cum.
0: Ведь каждый может.
4: Rip the skin.
5: Ты приступляешь.
6: Anal.
5: Свод и
6: dungeon.
5: Враждебною среду.
0: Но предстает перед тобой. И вот ты встретился.
7: С... Billy Harrington.
0: Торгую я.
6: И 300 bucks.
0: Требую стиля.
6: Нахуй.
2: Don't coming. Deep dark fantasies. Dark dungeon. Semen.
4: Six hot loads.
6: Master.
2: Don't coming.
6: Deep dark fantasies. Dark dungeon.
2: Semen.
4: Six hot loads.

0: I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies. What's gonna be a movie star?
1: Yeah. Yeah.
0: This thing
2: ain't all.
1: Bahu trus.
0: Dungeon master.
1: На юг нарисуй.
0: Door.
1: Но в миг его сатру за одной хатну, что-то тянет
2: дик.
1: Написать пять утра не, ну а вдруг? Как же где там чисто?
0: Dungeon.
1: Он бер считает.
0: Bugs.

0: В небесах.
1: Man.
0: Страницы.
1: Website.
0: Казалось.
1: Shit.
2: The slave.
0: Приходил и.
2: Suck some dick.
1: This house.
0: Превращалась в нелепых.
1: Dungeon. Slave.
0: Прочь уходил.
1: Suction.
0: Сыпались.
2: Семен.
0: Бездарного.
1: Really?
0: Принялись иконы на стенах.
2: Bill.
0: Тогда приходил.
1: Dark home. Bar.
0: И он начинал.
2: And.
0: Фокать. И через час становилось.
1: Better.
0: Спадали. Смягчались.
2: Leather.
0: Он больше.
2: The slave.
0: Не казался сирым. Отчетливее делался.
2: Like a finger.
0: Он шел на
2: party.
0: И
2: fucking coming. Boy next.

0: А может, не знаю, он был аббатом,
1: фокером,
0: братом, но только была рядом с ним.
1: И дарк,
0: в дни, когда вчера, и в дни, когда
1: сяк,
0: и так у
1: дарком
0: обитал,
1: и спасал
0: их всех, заслонял их с собой.

0: interesting.
1: И вот пробилась. Hey, no. Однажды Darko? Не смогла Great. Согреться. Дул ветер из
0: Dungeon.
1: И белых акаций. Не смогла
0: Amazing.
1: Подняться.
0: Darko?
1: Сидел Whoa. В постели. И его волосы
2: сели.
1: Он держал
0: палочку
1: и говорил.
0: Okay.
1: Ну что ж ты?
0: More.
1: Ну что же ты? Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
0: gotcha.
1: Песни. И странные длинные тексты.

Добро пожаловать в Dungeonland. Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставайте.

0: Dungeon.
1: Пату никогда не кончится.
0: Twisting.
1: И если ты привлекаешься, что-то не так. Это значит, мы попали в комнату кривых. Мы набили сити, догони меня в лабиринте. Я могу угасить торбинкой, выиграй для меня в тире.

0: Аминь.
1: О нем зимы холодной той
0: слышь,
1: не стали чего тогда.
0: Так сам дек.
1: Лишь
0: фингер
1: достали, решили
0: стекло.

0: master of horny.
1: Bad talk. Bad talk.
2: Прошу тебя,
0: мастер, ты anal.
2: Не трожь, не трогал я папины. Серьезно, ты мне не веришь, ты думаешь ложь.
0: Okay.
2: Вот лишь отправил, я думал, так можно.
3: Все нормально.
0: Anal.
3: Сюда дай, я сотру. К черту, вы 100 тысяч на...
0: This thing...
3: Но это прям...
0: Wild.
3: Сейчас даст...

0: Oasis
1: Dungeon. Get your whole arm up there.
0: Каждый новый
1: Anal.
0: Становится все ниже. Paris, теперь Париже.
1: Anal.
2: Fisting.
1: Finger.
2: Stick.
1: Swallow. Come. Boy next door. Fucking coming. Fucking deep.
2: Dungeon master.
1: Make me come.
0: Хо-хо-хо, не
3: Wee-wee.
0: Ха, мы притащим.
1: Yeah,
0: не то, что...

0: Корнями вырвут голову. Ебануты на голову. Дарила в голову. Корнями вырвут голову.
1: Hello? Rich Huckin' Morris. Sorry. Password. Come shot. Bitch.

0: Si ты кашу, я пока на крашу. Суки твои буду
1: фистинг.
0: А назови меня
1: мастер.
0: Я легенд как твой. Но такой
1: каминг.
0: Бат Вилс.
1: Май кам.
0: Дум эт не пох.
1: Гей парти?
0: Да пох. Хуй огромный как теннис. Нам не приятно.

0: as we can.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце.
2: Come.
1: Гуляя с ним ночью в три, мне память снова.
3: Yeah.
1: Я знаю поздно, что никогда не поздно, врут. Все понимаю, ты поспи, я утром.
2: Suck some dick.
4: Звоню ночами через
2: ass,
4: но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая.
5: Sorry for what?
4: Наш разговор похож на
2: sex.
4: Не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.
2: Семя.

0: Dungeon.
1: Dungeon. Dungeon.
0: Здесь я вырос, братцы, здесь мне пристать. Любят здесь
1: дуэйно
0: или
1: сам дед.
0: Семена мать родная, рядышком. К островам зеленым можно
1: вброс.
0: Неизвестный двор, нет здесь ни одной. Здесь моя, здесь мой родной. Мясо, комбинат по заводскому. Здесь как трое банки еду я трубо. Но все же, елки-палки, люблю я
1: трое.
0: Это не Одесса и даже не Ростов. Но скажу вам честно и даю все сто. Здесь ничуть не хуже, как ты не крути. Вам любовь любовь это подтвердит.
1: Эй, Данжен, Хаус.
0: Мясо, комбинат по заводскому. Точно пригласят или нальют. Вот мой одной по заводскому. Я иду пустой, поднес к синим. Мой карман, я все же рад.

0: Disco feel here.
1: Lamborghini, прижмитесь, пожалуйста, к
2: Dungeon.
1: Всем постам я увидел. Это действительно
2: Ben Darkholm.
1: Он

0: Так, не ищите
1: Dungeon Master.
0: Тут никто не
2: Dungeon Master.
0: Смолкнет, с визгом порвется
1: Ass.
0: Бандыч по мрамору будет выстрел, это пол отскок. И фонтан из шеи ебашит в глаз. Все стали как томатный сок. Ползи, ползи, ползи наискосок. Нет, это супер закрытая не задалась. Темнота лежит на Левадии, как на ранке мазь. Духуище, а потом мешки. Молодой, будут ярко сниться. А я отойду, я разденусь и я в то подводное, в котором я и
1: стик.
0: Да, я бандит,
2: гачи-мучи,
0: я и бандит. Я в 93-м под летний
1: дик.
0: Эх, парняги из любили меня к хуям, к ногам и сверху прям.

Они здесь типа все поют это так. И в основном мне нравится позитивный лад. Но иногда, бля, накатит из утробной. И вот тогда я, как сердитый, всплываю и мрачно и делаю я

0: Van fisty. So horny.
1: Bad cock. Нет, не все мертвое неподвижно. Например, я в плоти, и я ебать прекрасен, как заря.
2: Finger.
3: Rip the skin.
2: Твои
4: пизду.
2: Хоть
5: fucking slave.

0: А? Нормально? Погнали.
1: Эй, но
2: без забот тихо опустилась за горизонт, а за ними новый снежный ком делами накрывает с головой. Слышь,
1: эй, но
2: без забот будет тебя через двор из автомобилей радивцу напомнит нам о том, что не сбылось.

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Там, где не...
1: Bad cock. Lube it up.
0: Next door. Ты слышишь? И хоть пока бьет
1: под... Bad cock.

0: Далее в программе Алежау с песней
1: Bondage Gay Website.
0: Встречаем!
2: Я захожу на...

следом жнет. По оценках в лесах я люблю. Обожаю, я люблю. Обожаю. И вот легенды, как он бывший прот. Вот у нас Варлок.

0: Тупо я сбил, будто пятикант. Роб на мне мобильный костюм, это
1: бандит.
0: Барби, как бандони, вся моя
1: семен.
0: Я поебал, съебал, будто
1: мастер.

0: вообще кто?
1: Testing.
0: Агент или...
1: Мистер Эхвард.
0: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбнуться. Но даю на ответ, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
1: Секс.
0: Получается, вплоть до знаешь кого?
1: Anal.
0: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
1: Gay party?
0: Или, не дай бог...
1: Billy.
0: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
1: Fisting is $100.
0: И на всю эту остальную...
1: Shit.

0: Dungeon Master. Fingers, stick it back. Latex gloves.
1: The semen.
0: Matok. Fucking cock. Long.
1: Cock.
0: Anal. Master.
1: Boy next door.
2: Переплетено, но не предопределено. Это картина
0: для
2: тех, кто давно противится. Ведь у всего
0: середины.
2: Все переплетено, суждено.
0: Сексом
1: как
2: же картина.

0: $300.
1: Сдерживаю anal. Никак мой.
0: Dungeon.
1: Устает чинить.
0: Dungeon master.
1: Власть в разрезе.
0: Latex love.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде сперекон. Бездействие. При содействии. Убейся, если ты не
0: gay.
1: Если ты не
0: bad.
1: Наш
0: Dungeon.
1: Не спасет, и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Anal. Next door. Sex. Latex love.
2: Dick.

0: Сити.
1: Террор с церковью, казино, картели, дома, темно, где в всей этой системе
0: не
1: жили с денег за концерны делают патент на
0: Latex Love.
1: Здесь не понимая категории.

0: 300 bucks.
1: Выше держу
0: дик. Master.
1: В бегах люто хочется.
0: Oui,
1: oui. На краю осознанные сны.
0: Okay.
1: Дежавю тут.
0: Master.
1: И даже народ все так же прыг скок.
0: Later club.
1: Монтаж и фист. Стоп. А дальше.
0: Dungeons.

0: Легион, все переплетено.
1: Стебует
2: бойня дуа.
0: Стрелец или близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения
3: семена
0: токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из нас летят конспирологов, но у нас война.

0: fat cock.
1: За тобой как за.
2: Слышь?
1: Я кусаю.
0: Finger.
1: Я боюсь тебя.
0: Fucking coming.
1: Тут на высоте.
0: Boy next door.
1: Даже больше еще. Я себя, я себя.
0: Loop it up.

0: 97 километров до пункта назначения. Примерное время прибытия 1 час 34 минуты после полуночи.
1: Так, кстати, а почему мы поехали именно вечером?
2: Фэн Даркхолм
3: сказал, что эти
4: Бэткокс
3: можно найти только в темноте.
1: Чего, блядь?
3: Фэн сказал, что они светятся.
1: Светящиеся
4: Бэткокс.
1: Почему тогда я раньше ничего не слышал о таких?
0: Общее число видов может достигать 1,5 миллиона, из которых описано и изучено лишь 13%. Также ежегодно около 800 новых видов.
3: Дай 5.
1: Ой.
3: Вот видите, наука на моей стороне.
5: А светятся они как? На светодиодах?
0: Люминесценция у... Возможно, благодаря химической реакции с участием и филена, светоизлучающего биологического пигмента. В результате этого ткани, в которых происходит реакция, светятся зеленоватым светом. Согласно другой версии, излучаемый свет служит предупреждением о его ядовитости для...
5: Меня начинает раздражать это Сири на максималках. О, Господи.

0: Suck some dick.
1: Fisting
2: ass. Новый панамер. Знаете, то, что будет с тобой рядом и без...
0: Семен.
2: Ставит новым...
0: Эйл.
2: Дома новым...
0: Эйл.
2: Да, я знаю, что ты в теме. Знаю, чем горело ваш...
3: Кавинг.
2: Знаю, почему ты был в отделе. Знаешь, я не меньше твоего хотел бы видеть...
0: Ка.
2: Видеть... Ка.

0: Данжин.
1: Чтобы я остался целым. Папа делал все, чтобы я не смотрел на...
0: Эйно.
1: Братик делал все, чтобы становился...
0: Артс.
1: Борок и прицелов вплоть до вызова вы...
2: Вебсайт.
1: Не доходит, если у тебя проблемы. Что-то оставляет твоей памяти...
0: Ма Эйно.
1: Чтоб твой...
0: Эйно.
1: Стал...
0: Данжин. Мастер.
1: Просит, чтоб ты остался целым. Но каждый успевает найти свадьбу.
2: Фак.
1: Правильный район из-под пищури.
0: Ма Эйно.
1: Если тут выходит, то выходит пара сам. Вариант назад, лишь смелость...
0: Сапдек.
1: Смелость...
0: Сапдек.
1: Нас будут, а? Родной, посмотри в...
0: Ма Эйно.
1: Не веришь, что на новый план умер. Раскидав долгий, мы улетим в закат.
2: Fuck you!

0: закончится. О май кам.
1: Бежать без света.
0: Мечтаю. Swallow you. Semen. That turns me on.
1: Я просто
0: stick in ass. Stick finger.
2: Billy Harrington.
0: Swallow cum.
2: Dark ass.

0: Сказал, что любовь умерла, что не
1: Dungeon.
0: И правда сгорела дотла, даже если
1: Stick your finger in my ass.
0: Я
1: next door.
0: Вперед и ни шагу назад. Каждый
1: Started.
0: День мне в сердце стреляет
2: The semen.
0: Но эти
1: Anal.
0: Делают
1: Turns me on.
0: Я вернусь
3: Spray.
0: И обратно домой. Я
1: вернусь,
0: что
1: Come all over you.
0: Это мой
1: бой.
0: До последнего
1: This thing,
0: boy,
1: it hurts.
0: My-

0: делают только
1: пасты.
0: И я слышу, как вторят комбанды.
2: Ей, секунса.
0: Это мой бой. До последнего. Мой бой. Даже если
3: it hurts.
0: Мой бой. Пока не гаснет.
3: Камшат.
0: Бьется с ними.
3: Next door.
0: Да, бой.

0: Последнего в банке, мой бой. Даже я,
1: ауч,
0: мой бой. Пока не гаснет, бьется
2: на... Давай сыграем.

Дороги не протоптаны, все, что было перед. Пока я двигал дальше, храни величия ведут, тени тянут. Пустыни на пути посередине капища. Не хочется и нога в ногу через семена, переграждающий дорогу вдалеке. Бой. На закате ровно будто вылезан, но внезапно перед ними ниоткуда вылезла бой. И не все одиночку вырезала от увиденного.

0: процесс.
1: Ков разгорается.
0: Данжен.
1: По двойню гольков и сшиты в один.
2: Эйно.
1: Людьми. Войны логос и лотос. Любви сливается.
3: Семен.
1: Мифон. Ков разгорается.
0: Данжен.
1: По двойню гольков и сшиты в один.
2: Эйно.
1: Людьми. Войны логос и лотос.
0: Любви.